0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений, и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимание, уважение, близости, живого интереса друг к другу. И тогда соцсети становятся не причиной, а симптомом. Человек не умеет сказать дома «мне не хватает тепла» или боится быть отвергнутым и идет туда, где проще получить отклик. Пятое – власть и контроль. Кому-то важно чувствовать, что он умеет очаровывать, управлять впечатлениями, собирать аудиторию. Это уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщения, двойная жизнь, оправдание «ты просто не понимаешь», это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
1: Танцует бачада, танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуф коҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуф коҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуф коҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
10: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
11: Радио Азия Плюс.
0: Барой шунидан.
11: Азия Плюс.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Киевси тароватин ауропеш кашмекунат. Болазати юнони шиносшавет. Наугони казасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар Киевси.
0: Рахами телефони дора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Радио. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Тобистон фақат гармии тоқат фарсон нест. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ ҳаст. То 31 август тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати тави дил ва Зати Шодиовар.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: О, че кубки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
5: О, Ром, азиза, и лоджаш хаст Аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яне?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Витязя Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: استنده.
1: Рахами телефони дорога реклама. Чилуяк, чилуяк.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайни гузаштан вайо савдои худрова сейкардан. Шуру аз 1 июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид. Ва молу масуоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурушид. Баруи маломоти пора занг бизанид. 200-33-33.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир. Вайо он ро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Радио Азия Плюс.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке ассе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برخمی 94-888-888-888
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی
0: رقم تلفنی دوره رکلاما
4: 41-41
7: سردینا در آسیا پلوس

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений, и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимание, уважение, близости, живого интереса друг к другу. Итак, если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицит.

0: это уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщения, двойная жизнь, оправдание «ты просто не понимаешь», это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Олами Дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нагди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 137 миллион.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خود را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
6: رادیو آسیا پلاس

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بی بیاد از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
5: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دو تای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلوس

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
4: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Була зати юнони шинус шавет. На угоне кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
7: رقم تلفونی داره رکلاما 41-41
0: بوبین بیشوناو و بیرخص
7: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо пудринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی شما
1: رادیو آسیا پلوس

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дабылдап Дар Авджаст. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Имхуняти бихтарин баруи басавдуи онлайни гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори. Дар лак-лак сифр фуиз комиссия ва сифр фуиз барои нигаҳдории мол дар анборҳо муқаррар гардидааст. Дар лак-лак фурӯшанда шавед ва молу масъулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-3333.
7: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо будринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
8: Ох, чи хуб ки баҳор омад. گول افتوب آبش باز الرژیا
9: اوروم عزیزم علاجش هست الرویک راهویوبی زود و بخاف از الرژیا
8: زود یعنی؟
9: همگی در دوامی 30 دقیقه تاثیر میکند یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه‌های اون آزادی الرویک خوب بلوت نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند
8: با کودکان هم ممکن است؟
9: با کودکانی از دو سال بالو و تموم بی اویلا بخاف است
8: من به تو چیکار میکنم؟
9: Аллервик. Хайоти би аллергия. Аз дурухунаху пусон шавет.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
6: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачада, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зидоное, яке панд. Маро фармуд, бонодон мапайван. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефоны и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
5: Сочная. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
4: دوودرف در افجاست. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
0: رقم تلفنی اداره رکلامه
5: 41 41. رادیو Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Барон, дель ман пор аз я нафар туй шахр. Барон, азаш дель хорам амма дивунашам. Барон, кари керт ке аз адам а хасте бешам. Барон, نمیتونم ازش را دست بکشم.
2: آخ

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Хит Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом, да,

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Азия Плюс. Дорогие, бодой хаспият.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба ғором ад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Слушай, чувствуй, танцуй.
9: Радио.
8: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчай Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро. Тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарузи ҷумъа. Дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Имхуняти бихтарин баруи басаудуи онлайн и гузаштан вайос Саудой худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори. Дар лак-лак. Сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз барой негахдори мол. Дар ан борго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавит. Вам молу масуоти худро. Батамо ми Таджикистан фурушит. Барой малумоти пора занг визанет. Дусат си сивусе сивусе.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه به پای آنها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
1: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачип харида, яке се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта диджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист ба рахами 94-888-888 фирист. Ихдом ҳарузи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухта диджей.
5: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна, крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефоны и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Радио. Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

Рулер исте солкунандай муваффақ иддару тиреза аз профил хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биор.
3: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне Карсас استی بو بودرینگی سیروب و سبزاودی ترو توزه. مزای فرموش نشوانده تنهو در KFC.
0: رقم تلفونی دوره رکلاما 41-41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلوس. همچه

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Ни до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Ни до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимание, уважение, близости, живого интереса друг к другу. И тогда соцсети становятся не причиной, а симптомом. Человек не умеет сказать дома «мне не хватает тепла» или боится быть отвергнутым и идет туда, где проще получить отклик. Пятое – власть и контроль. Кому-то важно чувствовать, что он умеет очаровывать, управлять впечатлениями, собирать аудиторию. Это уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщения, двойная жизнь, оправдание «ты просто не понимаешь», это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо افسلیت کی حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 5
4: به حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Commerzbank Tojikiston, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилии интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
2: Музика с температурой +30. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Somon Air, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Имсол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст. То 31 август. Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати таъми дил ва لذت شادی آور. رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны идорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти.
7: Это лето на Азия Плюс.
8: Джониоча. Асрори сихати тифл ва ояндай соли мифарзанд.
9: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
10: Салом, шунавандаҳои азиз. Ҳар як модар метавонад баъзан худро хаста ё асабони ҳис кунад. Ин ҳолат комилан табиӣ аст. Имрӯз мо дар бораи стресси модар ва роҳҳои рафъи он суҳбат мекунем. کوشش کنید که برای خود هر روز چند دقیقه وقت جدا نمایید. یک پیاله چای، سیر و گشت در هوای تازه، صحبت با شخصان نزدیک یا شنیدن موسیقی دوست داشته می تواند روحیه شما را بهتر کند. از نزدیکان کمک پرسیدن را شرم ندارید. نگاه بینی کودک کاری دست جمعانه است. اگر احساس غمگینی، استراب یا خستگی مدتی دراز ادامه یابد و به زندگی هر روزه تاثیر رساند، حتما با دکتر یا روانشناس مشورت کنید. مادری آرام و خوشحال می تواند محیط آرام و پر از محبت را برای فرزندش فراهم آورد. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچا، یک گهواره مهر.
9: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی. راحتی تیفل شما.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد غنی کشمیری
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلیس

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самиона. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳанго митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: «Волна Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом, да,

уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj. Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вакти кивузи нав сар мишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поюнхо мишорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпхои шумо мебарат. Расуиндани обитозай кулер, барой хона, ё корхонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони идора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишунал фабиракс.
0: Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений, и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимание, уважение, близости, живого интереса друг к другу. И тогда соцсети становятся не причиной, а симптомом. Человек не умеет сказать дома «мне не хватает тепла» или боится быть отвергнутым и идет туда, где проще получить отклик. Пятое – власть и контроль. Кому-то важно чувствовать, что он умеет очаровывать, управлять впечатлениями, собирать аудиторию. Это уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщения, двойная жизнь, оправдание «ты просто не понимаешь», это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто – это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 137 миллион.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترونه های اینووز خون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجهی خود سر رو با ایجادیاتی هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
3: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم تاجیکونه و صمیمانه آسیا پلاس.

дараҷаи болои касбият.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни Джимакро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни Джимак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. Джимак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

Радиоаз е плюс. Баруй Шуниден. Аз я плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бимор ро гизои муафиқ кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намешавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Азия Плюс.
2: Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Спимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид не дари мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.